0: gozdov in gozdarje. Strategijo želi Unija razviti finančne spodbude za storitve gozdnih ekosistemov. Tako naj bi zagotovili trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Unija zato spodbuja uporabo trajnostno pridobljenega lesa v gradbenem sektorju in ukrepe na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki bodo koristili vsem. Cilj strategije je tudi bolje razumeti, kaj se dogaja v naših gozdovih. Izboljšala bo spremljanje gozdov in poskrbela, da bodo države članice razvile načrt za njihovo zaščito. Evropska unija se je v skladu z Evropskim zelenim dogovorom zavezala, da bo do leta 2030 zasadila vsaj 3 milijarde dodatnih dreves ter povečala odpornost in biotsko raznovrstnost obstoječih gozdnih ekosistemov. Drevesa morajo biti zasajena skladno z ekološkimi načeli. To pomeni, da je treba zasaditi pravo drevo na pravo mesto in za pravi namen. Da bi dosegle ta cilj, Unija in države članice izvajajo različne politike in pobude za obnovo gozdov. Med njimi so financiranje projektov pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja, prakse trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in vzpostavitev zelenih koridorjev. Z obnovo degradiranih gozdnih ekosistemov in spodbujanjem praks trajnostnega gospodarjenja z gozdovi lahko Unija pomaga blažiti podnebne spremembe in ohranjati biotsko raznovrstnost po vsem svetu. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: UKS – Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Носителят на наградата УКС – Европейска филмова награда на публиката за 2025 година е филмът «Потоп». Другите четири номинирани филма бяха «Анимал», «Дахомей», «Мирни хора» и «Джули си мълчи». «Потоп» е анимационна дистопия на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Краят на света изглежда близо. Потоп унищожава дома на самотно коте. То обаче успява да се добере до лодка с други животни, с които ще трябва да съжителства, въпреки различията помежду им. На лодката животните трябва да преодоляват предизвикателства и да се приспособяват към новата действителност. Премиерата на «Потоп» се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. На 97-те награди на Филмовата академия на САЩ «Потоп» спечели Оскар за най-добър анимационен филм. Той е носител и на наградата «Златен глобус» за най-добър анимационен филм. Петте филма бяха показани на екраните в цяла Европа и публиката можеше да гласува за тях. Окончателното класиране беше направено чрез комбиниране на гласовете на европейските зрители и на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от групите в крайната оценка беше 50%. Наградата УКС насочва вниманието на европейската публика към филми на социални и политически теми. Тя насърчава обществения дебат по въпроси, които са важни за европейските граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Konrāds Adenauers tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem, kas pavēruši ceļu uz vienoto Eiropu. Būdams pirmais Vācijas Federatīvās Republikas, jeb tolaik tā dēvētās Rietumvācijas kanclers, pēc otrā pasaules kara viņš ir pamatīgi ietekmējis gan Vācijas, gan Eiropas vēsturi. Nacistu režīma apstākļos piedzīvotais ļāva viņam saprast, ka noturīgu mieru var panākt tikai ar vienotību. Konrāds Adenauers ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nevien liekot pamatus Eiropas integrācijai, bet arī veicinot Vācijas un Francijas izlīgumu, lai abas tautas no vēsturiskiem ienaidniekiem kļūtu par sabiedrotajiem. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji.